пока не сдох дядя в бетонном мешке. У тебя жратвы вечность, бензин и газ.